0: 5-5-1-1. Современные окна. 2-7-7-5-5-1-1.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход.

0: корейских.
1: Всего 35 тысяч рублей.
0: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
1: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
2: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг я вижу их. Людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
3: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
4: Это база.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
1: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
2: Проектная декларация на наш случай от Бог.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+. Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Доброе утро. Александр, скажи, пожалуйста, вот в последнее время, сейчас смотрю, много появилось Volkswagen, вот там T-Roc, T-Cross, вот такого плана. Скажи, пожалуйста, мнение твое по поводу этих машин.
2: Мы понимаем прекрасно, почему люди покупают такой транспорт. Вроде как бы хочется кроссовер, а вроде как и дорого все остальное. Поэтому те же самые Чероки пользуются Тару, Таураны и много-много другого спросом, потому что есть небольшие объемы и есть вроде как более-менее удачная цена. По сравнению с маленькими кроссоверами других производителей, весьма неплохо, я вам скажу. То есть, если мы будем брать в среднем температуру по палате, это не дороже, чем, допустим, какие-то китайские кроссоверы, а в некоторых случаях даже выгоднее и дешевле. Ну и второе, это немножко другое в плане комфорта и управления автомобиль, нежели, допустим, более дешевые маленькие аналоги. Те, у кого есть привилегия в левый руль и не хочется задаваться за правый, могут спокойно рассматривать себе такие варианты. Минусы одни, они очень маленькие, не сильно высокие, не, ну, понятно, не самые проходимые, вместительные и так далее. По содержанию, скажу так, если мы будем брать, опять же, по среднему чеку, и единственное, что бы меня остановило от покупки, это гарантия, ее отсутствие. Ну, а если брать ремонтопригодность, давным-давно уже узловая замена идет на этих автомобилях в том числе. Но вот, допустим, Тару X, которые сейчас тоже активно везутся, вполне адекватные. И я считаю, что как вариант для автомобиля второго в семье, для жены, например, там, или для дочери, вообще очень рабочая тема. Поэтому если рассматривать, то рассматривать именно вот ваговскую платформу. Она хотя бы ясна, понятна, и никаких там супер подводных камней в ней нет. Да, это не супер просто в плане обслуживания и не так дешево, как хотелось бы. Ну, пардон, ребят, сейчас ничего дешево не будет уже.
1: Все понял, спасибо большое.
2: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Следующий звонок примем. Напомню, наш номер телефона 320-0600. И мой эфир. Дозванивайтесь.
3: Да, Саша, кстати, вот тут видел недавно презентацию новой BMW Version Alpina. Да, в Италии представили этот Бэтмобиль, как по мне. Такая роскошная роскошь.
2: Слушай, ну, Бэтмобиль, конечно, здорово, когда у тебя 80% убытков. Но, как бы, посмотрим, чем это будет пахнуть дальше. BMW давно уже, как бы, не в фаворе в плане заработка. Но вот Alpina версия интересная. И я считаю, что если они ее запустят все-таки в этом году, а хотелось бы увидеть ее на дорогах общего пользования, я думаю, в Москве мы ее сразу посмотрим. Вот. А что касается, допустим, там других европейских компаний, ну вот буквально с прошлой недели была новость о том, что Volkswagen еще два завода закрывает, Mercedes закрывает свой самый большой шоу-рум прямо в центре. Ну и как бы, ребят, камон, у них заработка-то такого нет. И этот, господи, Porsche уже полгода отчитывает о том, что они в убытках сидят. Поэтому, если потеря 85-90% прибыли для кого-то фигня, то для европейцев это на самом деле повод задуматься. Поэтому сейчас, конечно, выпуск подобного Бэтмобиля выглядит очень круто. Насколько я понимаю производство автомобилей и, в принципе, понимая ситуацию в Европе, это влетает в какую копейку. И такая машина, она и в производстве будет дорогая, спрос на нее будет небольшой. Ну и, соответственно, продаж таких, которые могут поднять с пола производство, ну, вряд ли получится. Поэтому, да, пока остается только радоваться, смотреть. Ну что ж, тогда всем удачи, желаем соблюдать правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmall.ru.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Втормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2Ж, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: You walk home 6 a.m., heels in hand, Manhattan.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С начала года в Красноярске полицейские задержали более 80 нетрезвых водителей по сигналам синей линии. Всего от жителей поступило свыше 250 сообщений о подозрительных автомобилях. Каждый третий вызов подтвердился. Нарушителей вовремя отстранили от управления, что позволило предотвратить десятки аварий. Благодаря бдительности граждан удалось сохранить жизни участников дорожного движения, пишет Ньюслаб. Глава Красноярска Сергей Верещагин объяснил, почему в центре города убирают парковки. По его словам, историческая часть должна быть в первую очередь удобной для пешеходов. Об этом пишут новости ТВК. Автобусное сообщение между Красноярском и поселком Дрокино могут запустить раньше срока. Мэр Сергей Верещагин поручил департаменту транспорта проработать возможность открытия маршрута уже осенью, хотя изначально его планировали на январь 2027 года. Это решение он озвучил во время первого онлайн-приема граждан, где вопрос транспортной доступности Дрокино стал одним из самых популярных. Об этом сообщает «Седьмой канал». Черногория может ввести визы для граждан России и Беларуси уже с 1 октября. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на источники в правительстве. Решение связывают с намерением страны вступить в Евросоюз в 2028 году и необходимостью синхронизировать свою визовую политику с правилами объединения. Официального подтверждения пока нет, но ожидается, что правительство примет соответствующее решение в ближайшее время. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Об этом пишет Борус. Проект пешеходного виадука Уроева ручья прошел госэкспертизу. Длина моста превысит 50 метров, ширина 5 метров. Конструкция будет вантовой с арками, напоминающими красную ленту. Со стороны Енисея предусмотрена смотровая площадка. По задумке властей, переход должен полностью заменить светофор и зебру у зоопарка. Проектирование обошлось в 17 миллионов рублей. Стоимость строительства пока не называется, пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Радио. Красноярск.

0: 8.00 в Красноярске. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8.04 в Красноярске. Всем добрейшего утра. Да, завтрак чемпионов продолжается. И Сева Бельмасов — это тот человек, который вещает вам уже на протяжении практически двух недель без перерыва в одиночку. Все, с чем связано. Юля Майнгард отдыхает. Да, да, да. Но обещает вернуться уже совсем скоро. На следующей неделе вы услышите наш дуэт, который вам полюбился. Но пока что еще немножко пораздражаю вас своим голосом и расскажу, что же происходит вообще сегодня, 17 июля. Это день праздника дарения подарков. Вот такой вот интереснейший день. На самом деле, не нужно поводов, чтобы подарить какой-то подарок. Правда же, иногда вот такие вот какие-то мелочи, они важны и без какого-то знака. Но если вы ждали знак, то вот он, ловите. День зеленых глаз. Вау, красота, да и только. Вообще, вы знаете, да, что зеленые глаза — это пигментация и смесь голубых и карих. Поэтому обязательно всех зеленоглазых мы поздравляем. День рождения Диснейленда. Никогда там не был. Обязательно съезжу. Но что сказать? Ну, как минимум, сегодня на парк аттракционов в Трое или куда-нибудь еще рядом в Роев ручей можно сходить и отпраздновать. День основания авиации ВМФ России. Ну, здесь только троекратное ура, ура, ура. Действительно, ребят, вам всем большой салют. Привет, хеллоу. Так, ну что же. Сегодня у нас в пятницу погода не так, чтобы нас радовала, да, действительно, после 4 часов лучше взять с собой зонт, потому что обещает небольшой дождь Гисметео, а мы ему верим, верим, но не часто, надеюсь, что все-таки нас пройдет стороной, и в ответ мы включим Coldplay на все эти предрассудки.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
6: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам.

0: соответствующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.
1: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
3: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
4: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
3: Всего 35 тысяч рублей.
4: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
3: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
5: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: А неплохой дуэт получился, да, у Мадонны с Мартином Гарриксом. Ну, лично мне понравилось. А вот что же... Какой же дуэт получился у оператора и его, в общем-то, начальника Дональда Трампа? Я сейчас расскажу вам. Оператор Дональда Трампа заработал 100 тысяч долларов благодаря публичным выступлениям президента. Он придумал гениальную схему. Зовут его Габриэль Перес. Управлял он телесуфлером главы США во время мероприятий и делал ставки на то, что произнесет Дональд определенные слова. Угадайте. Ну, конечно же, он выигрывал. До начала выступления Перес видел заготовленный текст президента, поэтому решил на этом подзаработать. Всего за 3 месяца он сделал ставки более чем на 12 выступлений Трампа. Некоторые из них даже приходилось отменять, если глава государства отходил от сценария. Интересно, он это делал прямо во время того, как держал текст. Букмекеры заметили подозрительную череду выигрышей, и схема вскрылась. Трамп уже отправил оператора в неоплачиваемый отпуск и назвал ситуацию позором. Ну, почти тем кастрельнула. А дальше у нас Бритни Спирс с ее легендарной «Токсик».
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор. За холодильник даже сдам туда будильник. Таймыр Втормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
10: Звони 272-66-00.
9: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
3: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: 8:28 в Красноярске, 2 балла по оценкам Яндекс, и разберем, что же происходит на дорогах. На правом берегу, на улице Глинки, случилось ДТП. Легковой автомобиль и, судя по всему, грузовой автомобиль, да, поэтому действительно все, кто едут со стороны Березовки, Сосновоборска в сторону города, там придется встрять в пробку. А Коркинский мост, он же Три Семерки, все еще ремонтируется, из-за этого у нас там достаточно большая пробка складывается в сторону левого берега, и обещают, что к 17 сентября будут завершать этот ремонт, поэтому мы ждем и надеемся. Также улица Мичурина в сторону правого берега и в сторону левого, в том числе в сторону Октябрьского моста, затруднены. Есть у нас Александра Матросова, семафорная Свердловская, и 60 лет Октября, да, пересечение этих улиц по классике жанра из-за долгих светофоров у нас затруднено. Перемещаемся на левый берег. На левом берегу у нас есть локальные затруднения по улице Шахтеров, 9 мая, улица Краснодарская, а также Северное шоссе в сторону города. И улица Калинина, и также у нас Свободный проспект уже начинает заполняться небольшой пробкой. Уже 3 балла от Яндекс, пока я все это рассказывал, и всем желаю удачи на дорогах и удачи в пути.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009», жилой комплекс «Айвазовский Енисей» приглашает посмотреть квартиры в шоуруме.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Завтрак чемпионов продолжается. Сева Бельмасов вещает для вас. А у меня хорошие новости. Вообще, ненастная погода – это мелочи, потому что солнце теперь можно доставить в любую точку планеты. Стартап Reflect Orbital получил разрешение реализовать амбициозный сервис. Компания запустит специальный спутник-зеркало прямо к орбите Земли. Ну, суть вообще такая. Подписчик сервиса может выбрать абсолютно любое место на карте Земли, которое ему нужно подсветить. Спутник собирает солнечные лучи и сконцентрирует их на указанной точке даже ночью. И это не шутка. Компания собирается запустить 50 тысяч таких спутников к 2035 году. Мне интересно, а будут ли оформлять возврат, если вот такая вот туманная погода и солнце вообще не проблескивается?
2: Радио. Красноярск FM.

0: плану.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetadefizmall.ru.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
10: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2Ж, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
11: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
13: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
14: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
15: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, выбор автомобиля. В бюджете это 2 миллиона. Меня интересует Toyota Harrier 2016 год. Праворуссия. Ну, с Японии хотели взять. Либо Mazda 35.
2: Ну, я бы, наверное, все-таки... Я бы, наверное, все-таки смотрел автомобиль с большим багажником. Если это основная машина в семье, то хорек в данном случае будет, на мой взгляд, удобнее. Во-вторых, ликвиднее. В-третьих, даже в плане именно там какой-то бытовой предназначенности он будет намного лучше и интереснее. Но мы немножко опустим вот эти водительские ощущения, потому что в CX-5 они мне понравятся 100% больше. Там база другая, там как бы совсем другое управление. Но если на каждый день... И если мы спокойные водители, может быть, даже в систему полного привода не надо упираться, просто ради будки взять спокойно себе, ну, Lexus или Harrier, без разницы. Тут уже на что бюджет, как говорится, готов. Если мы смотрим что-то здесь с левым рулем, и уже такое, скажем так, популярное, то RAV, CR-V и CX-5 — это безусловные лидеры у себя там. Правда, у всех есть свои отличия в плане вместимости, там, ну, понятно, проходимости, потому что мне вот, например, тема мультитеррейна очень нравится, кому-то не очень. Но, опять же, возвращаясь к вопросу в бюджете 2 миллиона и целесообразности, да, в данном случае Harrier будет интереснее, на мой взгляд, опять же. Но у всех свои видения. Кто-то скажет, о, не, это слишком прост, либо это слишком взрослый и так далее. Но еще зависит от состояния автомобиля. Бывает такое, что автомобили посвежее, вроде, казалось бы, погоду, а у ухоженности такой нет. У Харьеров, да и у Лексусов RX серии вообще в целом, что отличает владельцев, то, что это все-таки либо люди уже семейные, достаточно взрослые, и они следят за автомобилем. То есть, чаще всего я на вторичке именно эти машины видел в хорошем состоянии. Под поводу CX-5, вот тут как бы уже два на полтора бывают и сильно битые варианты, которые выдают за свежие, не крашеные, и пробеги смотанные, и много-много других еще вещей.
3: Спасибо. А вот такой еще вопрос, вот по вашему мнению, Mazda CX-5, допустим, японской сборки и китайской, как бы, сильно, кстати, хуже?
2: Мы же не обсуждаем, это же не подделка, это заводская технология. Они собирают у себя там, они все гарантийные обязательства на территории страны несут и технологии соблюдают. Это вот, кстати, к слову об уходе, допустим, там, крупных брендов из страны, единственное, нам тут достаточно серьезно не свезло, это размытие стандартов качества. Ну, то есть, когда уходит крупная компания, в которой есть иностранные наблюдатели, той или иной стране присутствующие, размывается качество. Тут гайку не докрутил, там прокладку не положил, еще что-то. Тут, да, я не знаю, как там в общепите, огурец неправильно нарезал, котлет не дожарил. С этого начинается размытие качества, и потом мы по факту с вами получаем машину, которая, не пройдя предпродажную подготовку, начинает разваливаться в салоне уже. Поэтому здесь могу сказать четко. Машины приходят немножко отличающиеся в плане комплектации, некоторых комплектующих, но по качеству претензий ноль. Все то же самое, просто собрано в другой стране.
3: Ну, понятно. Спасибо большое.
2: Спасибо и вам. Удачи. Следующий вопрос, если успеем обсудить. У нас есть там быстренький вопрос?
4: Ну, есть у нас быстрый вопрос вообще по номерам. На авто стоят номера японский квадрат без флага России. Ставил предыдущий собственник в 23-м году. Я приобрел в мае 25-го года. А теперь вопрос. Если я переоформил авто на себя, номера остались прежними. Попадаю ли я под закон, который вступил с 1 января 25-го года про госномера и их стандарт? Ну, собственно, к чему это все? Потому что езжу по Красноярскому краю, а сотрудники ГИБДД вопросы никакие не задают. Но собираюсь поехать в большое путешествие.
2: А ты имеешь в виду, в других регионах возникнут или нет?
4: Ну вот, да, нам задал вопрос.
2: Я бы так сказал. Во-первых, меня вопрос, снял ли тот человек, который владел автомобилем, его с себя с учета. Второе, да, действительно, без флага штрафуют в некоторых регионах. Это я тоже слышал, там, по-моему, по 500 рублей штрафы. Вот. И через ГИБДД невозможно такие номера получить, то есть это кустарное изготовление, поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, что в частных мастерских только, имеющих лицензию на изготовление, можно заказать, я видел такую опцию, но использовать вместо официальных знаков на дороге, насколько я помню, было нельзя, поэтому переделывать, либо под квадрат ставить уже сверху нормальную табличку, либо делать как квадратные мотоциклетные знаки уже с флагом, поэтому еще проблем-то, по-моему, не было никаких, у меня ездят японские машины, же как и у вас по региону. Спасибо большое за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
6: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Жители Сосновоборска и Железногорска сообщают, что на местных заправках либо нет бензина АИ-92 и АИ-95, либо он продается дороже 100 рублей за литр. В обоих городах есть заправки КНП, но топливо там отпускают только юрлицам по картам и талонам. В Железногорске федеральных сетей нет, в Сосновоборске работает «Газпромнефть». Ну и там топливо есть не всегда. Власти объясняют ограничение необходимостью обеспечить социально значимые предприятия. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае предложили увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте в десятки раз. Сейчас проезд без билета обходится взрослым в 150-300 рублей, а детям в 100-150. По новой инициативе сумма для взрослых вырастет до 2-2,5 тысяч рублей, а для детей до 1-2 тысяч. За повторное нарушение штрафы составят до 5 тысяч для взрослых и до 3 тысяч для детей, которые будут платить родители. Об этом пишет Ньюслаб. В Бородино возбудили уголовные дела по трем статьям в отношении мужчины, который почти 3 года систематически избивал свою гражданскую жену. Женщина рассказала, что нападения происходили на глазах у троих детей, а во время одного из конфликтов травмы получил и 3-месячный ребенок. После огласки истории в соцсетях Следственный комитет возбудил уголовное дело, пишут новости ТВК. Реконструкцию Красноярского цирка пообещали начать в 2027 году, а завершить в 2030. После работ площадь здания вырастет с 8 до 12 тысяч квадратных метров. Зрительный зал будет рассчитан на 1750 мест. Сейчас ищут подрядчика. Напомню, цирк закрыт на ремонт еще с 2019 года. За это время сменилось несколько подрядчиков, работы не раз вставали, а стоимость выросла до нескольких миллиардов. Об этом пишет Борус Люди. Во Франции к 2027 году планируют запустить мини-дронов для борьбы с комарами. Беспилотник весом 40 граммов оснастят ультразвуковыми датчиками и пропеллерами, которые будут убивать насекомых в воздухе без использования химии. Создатели уверяют, что устройство безопасно для детей и животных. Об этом пишет Борус. И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: А прямо сейчас в Красноярске плюс 20 градусов. Днем температура будет повышаться до плюс 26. И даже небольшой дождь после 4 часов нас не расстроит, потому что мы любим лето.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 9 с двумя нолями. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
4: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
4: Бонжу.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
5: Привет.
2: Радио.
8: Красноярск FM 96.2.

9.04 в Красноярске. Завтрак чемпионов. Сева Бельмаса. Все для того, чтобы было хорошо. Ну а что же происходит в мире? Помните ту самую милую пищащую лягушку, которая стала интернет-мемом? Она пищит, если что, как вылитый котенок. Так вот, она находится под угрозой исчезновения. Пустынного ускорота официально внесли в список животных, у которых резко сокращается популяция. С чем это связано? Во-первых, она обитает в Намибии и ЮАР, а там начали добывать алмазы. А мигрировать вот этому пустынному ускороту просто некуда. А еще после того, как эта лягушка стала мемом, за ней стали охотиться коллекционеры. Оставьте вообще лягушку в покое, пожалуйста. Она будет дальше существовать с радостью, с счастьем обязательно. И под классные композиции. Может быть, куда-то ее в рой, в ручей доставить. И все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
9: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
10: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
11: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
10: Всего 35 тысяч рублей.
11: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
10: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
12: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

9.14 на часах. Отлично. Завтрак чемпионов продолжается. Всем доброе утро. И расскажу вам про выдержку недели. Вообще, как вы относитесь к насекомым? Есть ли такие среди вашего окружения, которые только видят где-то вдали какого-то жука и все сразу же убегают? Да, у меня точно есть такие. Ну, а журналистка смогла стойко закончить репортаж, несмотря на то, что к ней в декольте залетел летающий таракан. Да, такой, знаете, оранжевый, большой и не очень приятный. Девушка провела эфир, а затем начала судорожно пытаться убрать насекомое. Да, она рассказывала что-то в прямом эфире. Произошло это, судя по всему, где-то на Западе. Да, ну... Не знаю, как бы я проводил эфир. Возможно, была бы истерика в первую же секунду. А, может, Юля бы Майнгард его газеткой аккуратно прихлопнула.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
10: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
11: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
12: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
13: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Втормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
14: Звони 272-66-00.
13: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4Д. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903 8.

0: шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9.25, и к данной минуте у нас 3 балла по оценкам Яндекс. На правом берегу Коркинский мост стоит в сторону левого берега. Обещают к сентябрю его доремонтировать. И, возможно, ремонт перенесется на ночное время. Улица Мичурина в сторону Октябрьского моста также затруднена. Свердловская, 60 лет октября, Александра Матросова в пробках. Есть у нас левый берег, на котором ситуация чуть радостнее, да, действительно, кроме улицы Калинина. Да, если вы едете с Тотмина на Калинина, там придется вам встать в хорошую пробку. И, в общем-то, все, больше нет каких-то серьезных затруднений. Всем удачи на дорогах и приятного пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009», жилой комплекс «Айвазовский Енисей» приглашает посмотреть квартиры в шоуруме.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 9:32. Всем доброе утро. Сева Бельмасов, «Завтрак чемпионов». Классно, что у нас так все происходит. А были ли у вас такие друзья, с которыми вы изначально были, ну, как бы, не совсем друзьями, может быть, даже врагами? Вот у меня было в школе, действительно, потом это стало один из моих лучших друзей. Вань, привет тебе, если слушаешь. А коты и кролики легко становятся друзьями, представляете? Хотя, по сути, кот — это хищник, а кролик, возможно, его добыча. Но действительно, часто им даже проще поладить друг с другом, чем с другими питомцами. Их привычки во многом похожи. Они оба любят тепло, тишину и мягкие, уютные места. Но надо понимать то, что есть главное правило — никогда не оставлять их наедине без присмотра, пока они полностью, ну, не будут во взаимном дружелюбии. И, ну, поэтому кролик не должен восприниматься котом как добыча или как игрушка, действительно. И еще есть какие-то, ну, 100% подготовительные шаги, да, разделение зон, ну, укрытие для кролика, если что, чтобы он мог сбежать, и высокие зоны для кота, чтобы кролик его, ну, постоянно не мучил. В общем, наверное, так и в дружбе, да, какие-то есть правила, чтобы точно она держалась крепко.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Все эти губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
8: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
7: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
9: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
7: Это база.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Красноярск FM. На Красноярск FM.
1: Здравствуйте. Середина лета не стала концом сезона клещей. За последнюю неделю к медикам обратились 343 жителя края, в том числе 38 детей. Всего с начала сезона пострадавших уже почти 14,5 тысяч человек. За неделю клещевые инфекции выявили у 45 жителей, включая 8 детей. В нацпарке столбы на контрольном маршруте фиксируют в среднем 11 клещей на километр. Об этом пишут новости ТВК. Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску российских спортсменов после угрозы лишения финансирования со стороны 9 европейских стран. В МОК заявили, что должны сохранять нейтральную спортивную платформу. Ранее Еврокомиссия сообщила, что не может лишить МОК финансирования, так как не поддерживает организацию материально. Об этом пишет «Контекст». Из Google Play исчезли сразу несколько приложений холдинга ВК. Одноклассники, почта Mail.ru, Дзен, а также сам ВК и Messenger Max. В компании подтвердили, что установленные ранее приложения работают в обычном режиме, а пользователи продолжат получать пуш-уведомления. Это связано с санкциями ЕС, введенными против ВК и оператора Max 13 июля. Ранее в конце июня приложения ВК уже удалили из App Store. В МИД России назвали это классикой цензуры Запада. Скачать удаленные программы можно в российском Рустор и других магазинах. Во Франции приняли закон об эвтаназии. Право на нее получат совершеннолетние граждане с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, испытывающие постоянные страдания. Пациент должен самостоятельно подтвердить свое намерение врачам, а затем несколько раз повторить его в течение 15 дней. Препарат он принимает самостоятельно. Закон поддержали левые партии и сторонники Макрона. Франция присоединилась к странам, где эвтаназия разрешена. Об этом пишет Борус. Эпидемия трудоголизма захватила Россию. Согласно опросу сервиса Работа.ру, 63% россиян считают себя трудоголиками, причем женщин среди них чуть больше, чем мужчин. 72% опрошенных признались, что думают о работе в выходные и во время отпуска. 59% работают более 8 часов в день, а 47% регулярно трудятся по субботам и воскресеньям. Каждый третий россиянин испытывает тревогу и беспокойство, если у него нет работы. В опросе сервиса Работа.ру приняли участие несколько тысяч респондентов из всех регионов страны. И в валюте доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
2: На улице та же жара.
3: Климат-контроль.
4: На 96.2 FM.
5: В столице края прямо сейчас плюс 22 градуса. Днем температура будет повышаться до плюс 26. И ожидается небольшой дождь. Мы к нему будем готовы, я вас уверяю. Даже порывы ветра 6-7 метров в секунду нам не помеха.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске ровно 10:00. Всем доброе утро, пора просыпаться.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 10:04, самое начало рабочего дня, действительно, кто-то только начинает работать, а я вещаю для вас, Сева Бельмасов, если что, на связи, продолжается завтрак чемпионов. А вот так выглядит настоящее выгорание. Сотрудница китайского IT-гиганта Alibaba при увольнении написала 100-страничное заявление с критикой корпоративной культуры компании. Ее зовут Тэнь, и работала она менеджером в проекте дочерней компании Alibaba. В какой-то момент девушка поняла, что дальше так работать просто не может. Тихому уходу айтишница предпочла настолько громкий хлопок, что ее 100-страничное заявление об увольнении сейчас обсуждает весь Китай. Ну, самое неприятное, что рассказала Тэн, это о кабальном внутреннем графике, когда уход в 11 вечера мог расцениваться как ранний. Девушка также поведала, что обходы проводились и в полночь, а когда она оставалась в офисе до самого утра, ее вообще не ценили. Как пишет айтишница, от такой нагрузки и режима она дважды падала в обморок и прямо на рабочем месте это происходило. Резонанс, который вызвало это письмо в КНР, появился даже не из-за шокирующего заявления. Все дело в том, что многие работяги узнали в описанном собственную рутину и собственные компании. Эффект от заявления и манифеста Тэнь уже есть. Ее бывший начальник был уволен, а Alibaba начала внутреннее расследование условий труда. Я надеюсь, что не то, что им там чай с печеньками еще предложат, а действительно сделают так, чтобы они хоть немножко отдыхали. Друзья, лето на дворе, отдыхайте чаще. Вот вам и музыка для отдыха.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
5: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Завтра в чемпионов Всеволод Бельмасов, да пребудет с вами сила.
3: Почему я так странно разговариваю? Потому что световой меч, который использовал актер Марк Хэмилл, продали за рекордные 3 миллиона 750 тысяч долларов, представляете? Об этом поведал Голливуд Репортер. Меч можно увидеть в культовой сцене дуэли Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. Стартовая цена, кстати, была всего лишь в 1 миллион долларов, но не ожидали эксперты, что цена превысит себя же в 4 раза. Меч стал самым дорогим реквизитом в истории научно-фантастической саги. Ну, вот я именно про «Звездные войны». До этого рекорд принадлежал модели истребителя X-Wing. Она обошлась покупателю в 3 миллиона 135 тысяч долларов. А световой меч достался не просто вот сам меч, да, такой с конструкцией и модифицированным блоком. Нет, еще и досталась оригинальная конструкция оторванной кисти Люка Скайуокера. Ее, если что, создал гример Фриборн, да, но реквизит продали его наследники. Но сейчас это один из важнейших сохранившихся артефактов «Звездных войн». Он относится к эмоциональной кульминации фильма «Империя наносит ответный удар». Я думаю, что вообще эта сцена, она навсегда изменила сагу и подарила один из самых незабываемых моментов в истории кино. Поэтому, ну, достойно того, чтобы мы послушали эту новость.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
8: Звони 272-66-00.
7: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр-Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
9: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
10: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
11: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
10: Всего 35 тысяч рублей.
11: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
10: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
12: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 3 балла по оценкам Яндекс. Что же происходит на дорогах? Улица Глинки в сторону Красноярска, да и из Красноярска в том числе, затруднена. Мост Три Семерки, он же Коркинский мост, все еще сделается и ремонтируется. Из-за этого в сторону левого берега вам придется постоять в пробке. Также улица Александра Матросова, 60 лет октября, и семафорная все более затруднительны в проезде. Все из-за вот того самого светофора ненастного. И Высотная в сторону Свободного проспекта, а точнее на пересечении со Свободным проспектом, также сейчас в пробке. Есть у нас большое затруднение по улице Калинина. Там сейчас ведутся дорожные работы. Да, на пересечении с улицей Тотмина. Ну что же, 3 балла от Яндекс. Надеюсь, что вы сейчас, если даже и стоите в пробке, то она очень маленькая и максимально быстро закончится. А для этого я включу хорошую композицию.
2: Красноярск

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭС «Заветный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Завтрак чемпионов, Сева Бельмасов вместе с вами. Что нужно для хорошего завтрака? Нет, не белок, нет, не клетчатку, нужны зубы, чтобы хорошо позавтракать. А вот певица Кеша рассказала, что собирает человеческие зубы в одном из подкастов. По словам артистки, в ее коллекции уже больше 1000 зубов, и большинство из которых ей прислали фанаты. А остальные она откуда взяла? Вот вопрос. Кеша поделилась, что странное увлечение появилось у нее после того, как у ее ребенка выпали молочные зубы. Она их решила оставить себе и сделала из них украшения, ожерелья, серьги и пояс с короной. Вау. Но затем артистка начала коллекционировать зубы, потому что это немного пугает мужчин, которые за ней ухаживают. Кеша призналась, что начала размещать зубы по всему дому. Певица сохраняет не только человеческие зубы. В ее коллекции есть кошачьи, доставшиеся от ее любимых питомцев. Надеюсь, что добровольно. И Кеша продолжает пополнять свое зубное собрание. Она призвала поклонников не выбрасывать зубы, а отправлять их ей. Она вот так и сказала: «Я поп-звезда, и мне нужны ваши зубы».

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: Все эти губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
13: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
14: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов и расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
15: Это база.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
17: I went deaf on the bitch.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 10:45 в Красноярске. Дальше завтрак чемпионов продолжается. И интересная статистика. Мужчины чаще женщин затягивают бесперспективное общение в онлайне. Да. Лишь 37% российских мужчин в возрасте от 18 до 27 сразу же прекращают общение в онлайне, если не видят в нем перспективы. Вот, в общем-то, об этом говорится исследователь сервиса Daily и платформы психологической помощи. Вот. Результаты опроса есть, кстати, вот такие вот. Между прочим, среди опрошенных в возрасте от 28 до 38 контакт сразу же прекращают 45%, а среди мужчин старше 39 47%. Женщины оказались более решительными. Больше половины вот этих вот респонденток заявили, что прекращают знакомство, если не видят в нем будущего. Чаще других так поступают женщины от 39 до 50 лет. Главной причиной, по которой россияне продолжают бесперспективное общение, стал страх обидеть собеседника. Ну, в разных возрастных группах этот вариант выбирали от 44% до 57%. В общем, все понятно, да? На втором месте уже оказалась надежда на то, что ситуация изменится, а на третьем – нежелание снова возвращаться к поиску партнеров. В общем, еще и многие женщины получают усталость от того, чтобы находить вот партнера в онлайне, потому что повторяются одни и те же переписки, да, там вот эти вот красные флаги, базовые минимумы не соблюдаются. И вы знаете, что они предприняли? Они говорят: для большинства женщин первый отпуск — это прежде всего проверка отношений, где могут увидеть первые красные флаги. Ну вот, хотят они сразу же с вами в отпуск съездить, чтобы понять вообще, вы тот или не тот. Ну, берите, везите, конечно, куда-нибудь на море обязательно, на Красноярское, да, как минимум.
3: Красноярск FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Проект «Сила Сибири-2» будет реализован только при условии, что Россия согласится поставлять газ в Китай по цене внутреннего рынка – около 50 долларов за 1000 кубометров, сообщает Wall Street Journal. Пекин дал понять, что без такого дисконта проект не имеет смысла. Сейчас Китай платит 258 долларов за 1000 кубов. Переговоры зашли в тупик, и Кремль уже признает, что сроки строительства не определены. Об этом пишет Борус. В центре Дубая прогремели взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, системы ПВО перехватили несколько ракет над городом. После удаления приложений ВК и Макс из Google Play, соцсеть ВКонтакте начала массово рассылать пользователям предложение перейти на российский домен vk.ru. В сообщении говорится, что там соцсеть работает быстрее и надежнее, а также прилагается инструкция. Вероятно, это связано с санкциями против ВК, которые затронули международный домен .com. Об этом пишут «Осторожно новости». Сотрудница китайской Alibaba при увольнении написала 100-страничное заявление с критикой корпоративной культуры, чем вызвала огромный резонанс в Китае. Тен и Ясинь рассказала о токсичной среде, 11-часовом рабочем дне и двух обмороках на рабочем месте. Ее манифест привел к увольнению начальника и внутреннему расследованию в компании. Многие работники узнали в описанном свои реалии. Об этом пишет Борус. В Красноярске на острове отдыха рядом с центральным стадионом открылись площадки для пляжного тенниса. Освоить новый вид спорта могут все желающие. Первые соревнования пройдут с 30 июля по 2 августа в рамках фестиваля ракеточных видов спорта, куда также войдут турниры по теннису, бадминтону, падлу и пиклболу. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето, лето, я и шарен, как котлета, я и шарен, как котлета.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: К данной минуте в Красноярске плюс 22 градуса, по ощущениям как плюс 23. Погода будет разыгрываться и достигнет плюс 26. Примерно в 4 часа начинается небольшой дождь, порывы ветра 6-7 метров в секунду, но мы не боимся.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 11 с двумя нолями. Доброе утро. Ну, пора уже просыпаться.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Золотистый ретривер заставил корову думать, что он ее детеныш. Пес научился крайне реалистично мычать, и его, ну, в кавычках, мама регулярно приходит на проверку. Мне кажется, похоже, он выучил тайно коровий язык через какие-то сервисы для того, чтобы получать очередную порцию молочка. Но получается это поистине миленько. Примерно вот так. Это, если что, пес вот так вот мычит, а не я. Ну, а я не буду мычать, сделаю для вас просто классную композицию, потому что сейчас у нас час высшего пилотажа.
2: Завтрак чемпионов!
3: Просыпаемся!
4: Высший пилотаж.

0: Однокомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе. Миниатюрный флаг, который астронавт Базз Олдрин взял с собой во время полета Аполлона-11 к Луне, продали за 80 тысяч долларов, это примерно 6,2 миллиона рублей. На флаге астронавт оставил личную подпись и написал «Спущен на Луну на Аполлоне-11». К лоту, кстати, также прилагалось письмо, в котором Олдрин сообщил, что взял флаг в качестве жеста доброй воли между США и СССР. В качестве дипломатического акта и в память об этом историческом событии я решил лично взять с собой сопровождающий советский флаг. Ношение этого флага было жестом доброй воли между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Вот Советский Союз у меня проще получается выговаривать. А также демонстрация того, что это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Вот так вот он и написал. Друзья, это то, что действительно нас объединяет. Это классно, это здорово. Ну а сейчас информация на правах рекламы. Действительно, Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на несколько более комфортную историю, которая находится вокруг этой квартиры. Прямо сейчас в этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей. Застройки более спокойные, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Этот вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завтрак чемпионов!

0: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
1: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакетских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: специалиста.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
4: на Красноярск ФМ.

0: beep. Я персона VIP, VIP. У меня есть джип, джип.
1: Обгоняю, подрезаю, все сигналят VIP. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: 4 балла по оценкам Яндекс, и разберем, что же происходит на дорогах. Коркинский мост в сторону левого берега все еще ремонтируют. Улица Мичурина рядом с Мичуринским мостом по обе стороны затруднена. Также на левом берегу у нас ведутся ремонтные дороги, а именно на Калинина, недалеко от кольца Тотмина, и из-за этого там сейчас большая пробка. На второй Брянской сейчас бьются все рекорды от самой караульной вплоть до кольца, вам придется простоять в этой пробке. Также при выезде на Котельниково проспект вам придется немножко побыть в замечательной пробке из-за бензина. Ну, а так вообще, 4 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах и хорошего пути.
3: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов».
4: Высший пилотаж.
1: 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
0: Реклама.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmall.ru.
7: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Из ваших радиоприемников вещает «Завтрак чемпионов» Сева Бельмасов, а в Испании открылся первый отель для растений. Да, такую инициативу запустил общественный центр в Мадриде. Если владелец растения уезжает на долгое время, то он может оставить свое растение в приюте. Сотрудники заведения будут всячески ухаживать за ним. Классно же, классно. Из-за аномальной жары, понятно, в Европе долгое отсутствие ухода гарантированно губительно для растения дома. А отель работает только летом и предоставляет такую услугу абсолютно бесплатно. Назревает только один вопрос. А можно нам туда тоже на лето переехать?
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С начала года в Красноярске полицейские задержали более 80 нетрезвых водителей по сигналам синей линии. Всего от жителей поступило свыше 250 сообщений о подозрительных автомобилях. Каждый третий вызов подтвердился. Нарушителей вовремя отстранили от управления, что позволило предотвратить десятки аварий. Благодаря бдительности граждан удалось сохранить жизни участников дорожного движения, пишет Ньюслаб. Глава Красноярска Сергей Верещагин объяснил, почему в центре города убирают парковки. По его словам, историческая часть должна быть в первую очередь удобной для пешеходов. Об этом пишут новости ТВК. Автобусные сообщения между Красноярском и поселком Дрокино могут запустить раньше срока. Мэр Сергей Верещагин поручил департаменту транспорта проработать возможность открытия маршрута уже осенью, хотя изначально его планировали на январь 2027 года. Это решение он озвучил во время первого онлайн-приема граждан, где вопрос транспортной доступности Дрокино стал одним из самых популярных. Об этом сообщает «Седьмой канал». Черногория может ввести визы для граждан России и Беларуси уже с 1 октября. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на источники в правительстве. Решение связывают с намерением страны вступить в Евросоюз в 2028 году и необходимостью синхронизировать свою визовую политику с правилами объединения. Официального подтверждения пока нет, но ожидается, что правительство примет соответствующее решение в ближайшее время. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Об этом пишет Борус. Проект пешеходного виадука Уроева ручья прошел госэкспертизу. Длина моста превысит 50 метров, ширина 5 метров. Конструкция будет вантовой с арками, напоминающими красную ленту. Со стороны Енисея предусмотрена смотровая площадка. По задумке властей, переход должен полностью заменить светофор и зебру у зоопарка. Проектирование обошлось в 17 миллионов рублей. Стоимость строительства пока не называется, пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Информация для тех, кто хочет выйти на улицу. Да, сейчас в Красноярске плюс 23 градуса. Днем температура будет повышаться до плюс 26. Примерно с 4 часов обещается дождь, который продлится 24 часа. Но нас это ни в коем случае не расстраивает. Я знаю, что в эти выходные мы проведем с большим удовольствием. С вами был я, Всеволод Бельмасов. Большое спасибо, что слушали 96,2. Продолжаем дальше.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сувак.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Вы на Красноярск.ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте «Наш.ру».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш счет Бонгощайра. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
6: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
7: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
6: Всего 35 тысяч рублей.
7: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
6: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Жители Сосновоборска и Железногорска сообщают, что на местных заправках либо нет бензина АИ-92 и АИ-95, либо он продается дороже 100 рублей за литр. В обоих городах есть заправки КНП, но топливо там отпускают только юрлицам по картам и талонам. В Железногорске федеральных сетей нет, в Сосновоборске работает «Газпромнефть». Ну и там топливо есть не всегда. Власти объясняют ограничение необходимостью обеспечить социально значимые предприятия. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае предложили увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте в десятки раз. Сейчас проезд без билета обходится взрослым в 150-300 рублей, а детям в 100-150. По новой инициативе сумма для взрослых вырастет до 2-2500 рублей, а для детей до 1-2000. За повторное нарушение штрафы составят до 5000 для взрослых и до 3000 для детей, которые будут платить родители. Об этом пишет Ньюслаб. В Бородино возбудили уголовные дела по трем статьям в отношении мужчины, который почти 3 года систематически избивал свою гражданскую жену. Женщина рассказала, что нападения происходили на глазах у 3 детей, а во время одного из конфликтов травмы получил и 3-месячный ребенок. После огласки истории в соцсетях Следственный комитет возбудил уголовное дело, пишут новости ТВК. Реконструкцию Красноярского цирка пообещали начать в 2027 году, а завершить в 2030. После работ площадь здания вырастет с 8 до 12 тысяч квадратных метров. Зрительный зал будет рассчитан на 1750 мест. Сейчас ищут подрядчика. Напомню, цирк закрыт на ремонт еще с 2019 года. За это время сменилось несколько подрядчиков, работы не раз вставали, а стоимость выросла до нескольких миллиардов. Об этом пишет «Борус Люди». Во Франции к 2027 году планируют запустить мини-дронов для борьбы с комарами. Беспилотник весом 40 граммов оснастят ультразвуковыми датчиками и пропеллерами, которые будут убивать насекомых в воздухе без использования химии. Создатели уверяют, что устройство безопасно для детей и животных. Об этом пишет Борус. И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня 17 июля в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 25.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM. 90.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг... Я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
3: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
4: Это база.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас находитесь в поисках квартиры, либо планируете заняться этим поиском. И если при выборе вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг дома, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города, рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячей Гривой, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть здесь речь не просто о новостройке, здесь речь о месте, где городская жизнь сразу же соседствует с природой и более спокойным ритмом жизни. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, Заводный дом, 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
6: Звони 272-66-00.
5: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
5: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
6: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
5: Всего 35 тысяч рублей.
6: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
5: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Середина лета не стала концом сезона клещей. За последнюю неделю к медикам обратились 343 жителя края, в том числе 38 детей. Всего с начала сезона пострадавших уже почти 14,5 тысяч человек. За неделю клещевые инфекции выявили у 45 жителей, включая 8 детей. В нацпарке столбы на контрольном маршруте фиксируют в среднем 11 клещей на километр. Об этом пишут новости ТВК. Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску российских спортсменов после угрозы лишения финансирования со стороны 9 европейских стран. В МОК заявили, что должны сохранять нейтральную спортивную платформу. Ранее Еврокомиссия сообщила, что не может лишить МОК финансирования, так как не поддерживает организацию материально. Об этом пишет «Контекст». Из Google Play исчезли сразу несколько приложений холдинга ВК. Одноклассники, почта Mail.ru, Дзен, а также сам ВК и Messenger Max. В компании подтвердили, что установленные ранее приложения работают в обычном режиме, а пользователи продолжат получать пуш-уведомления. Это связано с санкциями ЕС, введенными против ВК и оператора Max 13 июля. Ранее в конце июня приложение ВК уже удалили из App Store. В МИД России назвали это классикой цензуры Запада. Скачать удаленные программы можно в российском Рустор и других магазинах. Во Франции приняли закон об эвтаназии. Право на нее получат совершеннолетние граждане с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, испытывающие постоянные страдания. Пациент должен самостоятельно подтвердить свое намерение врачам, а затем несколько раз повторить его в течение 15 дней. Препарат он принимает самостоятельно. Закон поддержали левые партии и сторонники Макрона. Франция присоединилась к странам, где эвтаназия разрешена. Об этом пишет Борус. Эпидемия трудоголизма захватила Россию. Согласно опросу сервиса «Работа.ру», 63% россиян считают себя трудоголиками. Причем женщин среди них чуть больше, чем мужчин. 72% опрошенных признались, что думают о работе в выходные и во время отпуска. 59% работают более 8 часов в день, а 47% регулярно трудятся по субботам и воскресеньям. Каждый третий россиянин испытывает тревогу и беспокойство, если у него нет работы. В опросе сервиса «Работа.ру» приняли участие несколько тысяч респондентов из всех регионов страны. И о валюте: доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Сегодня, 17 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 25.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете квартиру с расчетом на долгую и спокойную семейную жизнь, можно обратить внимание на район Юдинский. Здесь продуманы дворы без машин, семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая инфраструктура района. И важный практический момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор – банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».
1: Красноярск ФМ.

0: помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
1: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Проект «Сила Сибири-2» будет реализован только при условии, что Россия согласится поставлять газ в Китай по цене внутреннего рынка – около 50 долларов за 1000 кубометров, сообщает Wall Street Journal. Пекин дал понять, что без такого дисконта проект не имеет смысла. Сейчас Китай платит 258 долларов за 1000 кубов. Переговоры зашли в тупик, и Кремль уже признает, что сроки строительства не определены. Об этом пишет Борус. В центре Дубая прогремели взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, системы ПВО перехватили несколько ракет над городом. После удаления приложений ВК и Макс из Google Play, соцсеть ВКонтакте начала массово рассылать пользователям предложение перейти на российский домен vk.ru. В сообщении говорится, что там соцсеть работает быстрее и надежнее, а также прилагается инструкция. Вероятно, это связано с санкциями против ВК, которые затронули международный домен .com. Об этом пишут «Осторожно новости». Сотрудница китайской Alibaba при увольнении написала 100-страничное заявление с критикой корпоративной культуры, чем вызвала огромный резонанс в Китае. Тен Иосинь рассказала о токсичной среде, 11-часовом рабочем дне и 2 обмороках на рабочем месте. Ее манифест привел к увольнению начальника и внутреннему расследованию в компании. Многие работники узнали в описанном свои реалии. Об этом пишет Борус. В Красноярске на острове отдыха рядом с центральным стадионом открылись площадки для пляжного тенниса. Освоить новый вид спорта могут все желающие. Первые соревнования пройдут с 30 июля по 2 августа в рамках фестиваля ракеточных видов спорта, куда также войдут турниры по теннису, бадминтону, падалу и пиклболу. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня, 17 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 15:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Боничива.
9: Здоровеньки, булы.
10: Салават сва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех.

0: экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
1: Проектная декларация на наш счет.ру. СЗ Универсалстрой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

на Ярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. С начала года в Красноярске полицейские задержали более 80 нетрезвых водителей по сигналам синей линии. Всего от жителей поступило свыше 250 сообщений о подозрительных автомобилях. Каждый третий вызов подтвердился. Нарушителей вовремя отстранили от управления, что позволило предотвратить десятки аварий. Благодаря бдительности граждан удалось сохранить жизни участников дорожного движения, пишет Ньюслаб. Глава Красноярска Сергей Верещагин объяснил, почему в центре города убирают парковки. По его словам, историческая часть должна быть в первую очередь удобной для пешеходов. Об этом пишут новости ТВК. Автобусное сообщение между Красноярском и поселком Дрокино могут запустить раньше срока. Мэр Сергей Верещагин поручил департаменту транспорта проработать возможности открытия маршрута уже осенью, хотя изначально его планировали на январь 2027 года. Это решение он озвучил во время первого онлайн-приема граждан, где вопрос транспортной доступности Дрокино стал одним из самых популярных. Об этом сообщает «Седьмой канал». Черногория может ввести визы для граждан России и Беларуси уже с 1 октября. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на источники в правительстве. Решение связывают с намерением страны вступить в Евросоюз в 2028 году и необходимостью синхронизировать свою визовую политику с правилами объединения. Официального подтверждения пока нет, но ожидается, что правительство примет соответствующее решение в ближайшее время. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Об этом пишет Борус. Проект пешеходного виадука Уроева ручья прошел госэкспертизу. Длина моста превысит 50 метров, ширина 5 метров. Конструкция будет вантовой с арками, напоминающими красную ленту. Со стороны Енисея предусмотрена смотровая площадка. По задумке властей, переход должен полностью заменить светофор и зебру у зоопарка. Проектирование обошлось в 17 миллионов рублей. Стоимость строительства пока не называется, пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня, 17 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 25.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
4: Бонжур.
6: Привет, хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио.
7: Красноярск FM 96.2.

0: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 krasbor.ru.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM.
6: Лето. Город.

0: Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. I went deaf on the bitch.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Уютный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
10: Звони 272-66-00.
9: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114.
10: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
11: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
13: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Жители Сосновоборска и Железногорска сообщают, что на местных заправках либо нет бензина АИ-92 и АИ-95, либо он продается дороже 100 рублей за литр. В обоих городах есть заправки КНП, но топливо там отпускают только юрлицам по картам и талонам. В Железногорске федеральных сетей нет, в Сосновоборске работает «Газпромнефть». Ну и там топливо есть не всегда. Власти объясняют ограничение необходимостью обеспечить социально значимые предприятия. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае предложили увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте в десятки раз. Сейчас проезд без билета обходится взрослым в 150-300 рублей, а детям в 100-150. По новой инициативе сумма для взрослых вырастет до 2-2500 рублей, а для детей до 1-2000. За повторное нарушение штрафы составят до 5000 для взрослых и до 3000 для детей, которые будут платить родители. Об этом пишет Ньюслаб. В Бородино возбудили уголовные дела по трем статьям в отношении мужчины, который почти 3 года систематически избивал свою гражданскую жену. Женщина рассказала, что нападения происходили на глазах у 3 детей, а во время одного из конфликтов травмы получил и 3-месячный ребенок. После огласки истории в соцсетях Следственный комитет возбудил уголовное дело, пишут новости ТВК. Реконструкцию Красноярского цирка пообещали начать в 2027 году, а завершить в 2030. После работ площадь здания вырастет с 8 до 12 тысяч квадратных метров. Зрительный зал будет рассчитан на 1750 мест. Сейчас ищут подрядчика. Напомню, цирк закрыт на ремонт еще с 2019 года. За это время сменилось несколько подрядчиков, работы не раз вставали, а стоимость выросла до нескольких миллиардов. Об этом пишет «Боруслюди». Во Франции к 2027 году планируют запустить мини-дронов для борьбы с комарами. Беспилотник весом 40 граммов оснастят ультразвуковыми датчиками и пропеллерами, которые будут убивать насекомых в воздухе без использования химии. Создатели уверяют, что устройство безопасно для детей и животных. Об этом пишет «Борус». И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу. Чтобы лето не кончалось.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня 17 июля в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжу.
9: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.
14: Двор детства,

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.

0: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
5: 205-08-28.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
7: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
10: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу.

0: вкусная точка. Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
2: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
1: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
3: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
1: Это база.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
9: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
12: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
13: Проектная декларация на наш.дом.ре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Здравствуйте. Середина лета не стала концом сезона клещей. За последнюю неделю к медикам обратились 343 жителя края, в том числе 38 детей. Всего с начала сезона пострадавших уже почти 14,5 тысяч человек. За неделю клещевые инфекции выявили у 45 жителей, включая 8 детей. В нацпарке столбы на контрольном маршруте фиксируют в среднем 11 клещей на километр. Об этом пишут новости ТВК. Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску российских спортсменов после угрозы лишения финансирования со стороны 9 европейских стран. В МОК заявили, что должны сохранять нейтральную спортивную платформу. Ранее Еврокомиссия сообщила, что не может лишить МОК финансирования, так как не поддерживает организацию материально. Об этом пишет «Контекст». Из Google Play исчезли сразу несколько приложений холдинга ВК. Одноклассники, почта Mail.ru, Дзен, а также сам ВК и Messenger Max. В компании подтвердили, что установленные ранее приложения работают в обычном режиме, а пользователи продолжат получать пуш-уведомления. Это связано с санкциями ЕС, введенными против ВК и оператора Max 13 июля. Ранее в конце июня приложение ВК уже удалили из App Store. В МИД России назвали это классикой цензуры Запада. Скачать удаленные программы можно в российском Рустор и других магазинах. Во Франции приняли закон об эвтаназии. Право на нее получат совершеннолетние граждане с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, испытывающие постоянные страдания. Пациент должен самостоятельно подтвердить свое намерение врачам, а затем несколько раз повторить его в течение 15 дней. Препарат он принимает самостоятельно. Закон поддержали левые партии и сторонники Макрона. Франция присоединилась к странам, где эвтаназия разрешена. Об этом пишет Борус. Эпидемия трудоголизма захватила Россию. Согласно опросу сервиса Работа.ру, 63% россиян считают себя трудоголиками. Причем женщин среди них чуть больше, чем мужчин. 72% опрошенных признались, что думают о работе в выходные и во время отпуска. 59% работают более 8 часов в день, а 47% регулярно трудятся по субботам и воскресеньям. Каждый третий россиянин испытывает тревогу и беспокойство, если у него нет работы. В опросе сервиса Работа.ру приняли участие несколько тысяч респондентов из всех регионов страны. И в валюте доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
7: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: Завтра в субботу, 18 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь, возможно гроза. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем до плюс 22.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
5: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
5: Бонжу.
8: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Ask.fm и еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете квартиру с расчетом на долгую и спокойную семейную жизнь, можно обратить внимание на район Юдинский. Здесь продуманы дворы без машин, семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая инфраструктура района. И важный практический момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор – банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».
1: Радио «Красноярск-ФМ».

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
8: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
9: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 «Красбор.ру».
8: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
9: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
10: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
11: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
12: Звони 272-66-00.
11: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: специалиста.
1: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
11: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
12: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
13: Это база.
14: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск-ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.

0: Всегда в «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Здравствуйте. Проект «Сила Сибири-2» будет реализован только при условии, что Россия согласится поставлять газ в Китай по цене внутреннего рынка – около $50 за 1000 кубометров, сообщает Wall Street Journal. Пекин дал понять, что без такого дисконта проект не имеет смысла. Сейчас Китай платит $258 за 1000 кубов. Переговоры зашли в тупик, и Кремль уже признает, что сроки строительства не определены. Об этом пишет Борус. В центре Дубая прогремели взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, системы ПВО перехватили несколько ракет над городом. После удаления приложений ВК и Макс из Google Play, соцсеть ВКонтакте начала массово рассылать пользователям предложение перейти на российский домен vk.ru. В сообщении говорится, что там соцсеть работает быстрее и надежнее, а также прилагается инструкция. Вероятно, это связано с санкциями против ВК, которые затронули международный домен .com. Об этом пишут «Осторожно новости». Сотрудница китайской Alibaba при увольнении написала 100-страничное заявление с критикой корпоративной культуры, чем вызвала огромный резонанс в Китае. Тен Иясинь рассказала о токсичной среде, 11-часовом рабочем дне и двух обмороках на рабочем месте. Ее манифест привел к увольнению начальника и внутреннему расследованию в компании. Многие работники узнали в описанном свои реалии. Об этом пишет Борус. В Красноярске на острове отдыха рядом с центральным стадионом открылись площадки для пляжного тенниса. Освоить новый вид спорта могут все желающие. Первые соревнования пройдут с 30 июля по 2 августа в рамках фестиваля ракеточных видов спорта, куда также войдут турниры по теннису, бадминтону, падлу и пиклболу. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
8: Завтра в субботу, 18 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь, возможно гроза. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем до плюс 22.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Салават сива.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивилль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивилль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.ар. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-9909.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор. За холодильник даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
10: Звони 272-66-00.
9: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

на Ярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+.
9: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
10: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
11: Это база.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: После небольшой рекламы.
3: На связи база.
4: 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
3: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
4: Даю добро. Замена производится бесплатно.
5: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
6: Здравствуйте. Жители Сосновоборска и Железногорска сообщают, что на местных заправках либо нет бензина АИ-92 и АИ-95, либо он продается дороже 100 рублей за литр. В обоих городах есть заправки КНП, но топливо там отпускают только юрлицам по картам и талонам. В Железногорске федеральных сетей нет, в Сосновоборске работает «Газпромнефть». Ну и там топливо есть не всегда. Власти объясняют ограничение необходимостью обеспечить социально значимые предприятия. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае предложили увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте в десятки раз. Сейчас проезд без билета обходится взрослым в 150-300 рублей, а детям в 100-150. По новой инициативе сумма для взрослых вырастет до 2-2,5 тысяч рублей, а для детей до 1-2 тысяч. За повторное нарушение штрафы составят до 5 тысяч для взрослых и до 3 тысяч для детей, которые будут платить родители. Об этом пишет Ньюслаб. В Бородино возбудили уголовные дела по 3 статьям в отношении мужчины, который почти 3 года систематически избивал свою гражданскую жену. Женщина рассказала, что нападения происходили на глазах у 3 детей, а во время одного из конфликтов травмы получил и 3-месячный ребенок. После огласки истории в соцсетях Следственный комитет возбудил уголовное дело, пишут новости ТВК. Реконструкцию Красноярского цирка пообещали начать в 2027 году, а завершить в 2030. После работ площадь здания вырастет с 8 до 12 тысяч квадратных метров. Зрительный зал будет рассчитан на 1750 мест. Сейчас ищут подрядчика. Напомню, цирк закрыт на ремонт еще с 2019 года. За это время сменилось несколько подрядчиков, работы не раз вставали, а стоимость выросла до нескольких миллиардов. Об этом пишет «Боруслюди». Во Франции к 2027 году планируют запустить мини-дронов для борьбы с комарами. Беспилотник весом 40 граммов оснастят ультразвуковыми датчиками и пропеллерами, которые будут убивать насекомых в воздухе без использования химии. Создатели уверяют, что устройство безопасно для детей и животных. Об этом пишет Борс. И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.33. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Климат-контроль
8: на 96,2 FM.
2: Завтра в субботу, 18 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь, возможно гроза. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем до плюс 22.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: рекламы.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цветовой.

0: Можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусный. 6+.
1: Про здоровье.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
5: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
4: Качество отменного. Окна современные.
5: Всему свету расскажу.
4: И еще раз закажу.
6: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
7: Бонжорно.
8: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
9: Hello, everybody.
8: Конничива.
7: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
7: Бонжу.
10: Привет, хай.
8: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: For all the best.

Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салам ассаба.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24.01.175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салю.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ДУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: В Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки булы.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
3: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рано.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.
14: You was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in light. Wait, babe, let me...